0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар. Успел.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Вопросов много.
1: Сколько ненужной зимней одежды ты продашь в интернете этой весной?
2: Сколько раз твоя собака завоет под песни Coldplay?
1: Сколько рабочих звонков ты отклонил сегодня?

0: Реклама. С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
1: 18+.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Мьюз. Be with you.
1: В 1977 году американский астроном Джерри Эйман зафиксировал радиосигнал из космоса. Сигнал с удивительными свойствами, которые вполне могли свидетельствовать о его искусственном происхождении. Эйман распечатал полученные данные, обвел самую странную группу символов красной ручкой и подписал «Вау». В дальнейшем разные ученые пытались объяснить сигнал «Вау» по-разному. Кто-то утверждал, что он прилетел на Землю с маяка или корабля инопланетян. Кто-то ссылался на ядра комет, а кто-то на излучение нейтронной звезды. А в 2026 году к этой тематике обратились участники группы Muse, которые так и назвали свой 10-й альбом «The Wow Signal». На обложке запланированной на июнь пластинки изображена некая загадочная планета и орбитальная станция, из которой исходит красный луч. Музыканты заявляют, что на новом релизе они исследуют смесь космической тайны, экзистенциальной надежды и захватывающей возможности контакта с чем-то большим, чем мы сами. Так и композиция «Be With You» предлагает слушателю звучание, пропитанное романтикой первооткрывательства. В ней аккорды церковного органа переплетаются с рычащими гитарными рифами, а синтепоповая электроника с прогрессивно-роковыми структурами. Предлагаем вам оценить этот удивительный эксперимент прямо сейчас. В эфире «Радио Максимум».

0: это максимум. Реклама.
1: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус. Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-79. С первой ноты. Ты знаешь, это...

0: Вопросов много.
1: Сколько таблеток от аллергии ты выпьешь этой весной?
2: Сколько раз поливалки обольют твою только что помытую машину?
3: Сколько овощей ты ешь, чтобы поддерживать себя в форме?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да.
4: Максимум!
5: Максимум!
4: Да.

0: В 2026 году «Радио Максимум» исполняется 35 лет.
1: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет. Да, господа, 35 – это вам не шутки. Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
0: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
1: Поздравьте нас на «Максимум».
0: Реклама.
2: На природе или дома. К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
0: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
3: 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

0: сказано на максимум.
1: Фли. Red Hot Chili Peppers.
0: Можно запихнуть в одну комнату лучших музыкантов мира. Но не факт, что когда они начнут играть, между ними вспыхнет искра. Лишь божественные силы дают случиться волшебству.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Evanescence. Who will you follow?
1: Эмили и компания не так часто радуют публику новой музыкой. Промежутки в 5-6 лет между альбомами для Evanescence в порядке вещей. Вот и последнюю на настоящий момент пластинку The Bitter Truth группа выпустила в далеком уже 2021 году. Впрочем, уже совсем скоро нынешний цикл ожидания будет завершен. Альбом под названием Sanctuary увидит свет 5 июня. Для коллектива это будет первый полноформатный релиз, записанный с новой басисткой Эммой Анзай, основательницей группы Sick Puppies. Вот что о грядущей новинке говорит Эмили.
2: На этот альбом у нас ушло более 3 лет. Я прослушала его целиком перед тем, как представить миру. И да, я чертовски горжусь каждой его секундой. Это что-то невероятное. Работа над ним стала моей отдушиной, где я могла отвлечься от всего, что мне казалось неправильным и на что я не могла повлиять. С помощью этой пластинки я могу вселить в людей надежду силой музыки и человеческой взаимосвязи.
1: Первым синглом с Sanctuary стала композиция «Who Will You Follow?». Предлагаем вам послушать этот трек прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус.
2: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе Глобус.
1: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все. Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус. О, Гиперглобус. ОГРН 104-779-687-6489. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
5: 18+.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-77-99.
6: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: сказано на максимум. Дэйв Гролл, Foo Fighters.
1: Я считаю Фредди Меркьюри величайшим фронтменом всех времен. Он был больше, чем просто человек. И я думаю, каждая уважающая себя рок-группа должна изучить концерт Queen на Live Aid в 1985 году. Просто представьте, как Фредди контролировал стадион Уэмбли, забитый до отказа. В какой-то момент он остановился и сделал вокальную разминку со зрителями. Это было нечто настолько интимное, что толпа осознала: о да, он просто бог. All right.

0: Maximum Grill Fest возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

каждом ритме. В каждом слове. Wake up! Grab Russia, put a little makeup! В каждом звуке.

0: you.
1: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на maximum.ru. Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на lada.ru.
9: 12+.
10: Некоторые истории слишком большие для трехминутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу. Ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru.
9: 18+.
11: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Foo Fighters. Слушаем треки с нового альбома Your Favorite Toy, вспоминаем главные хиты и рассказываем интересные подробности из жизни группы на радио «Максимум». 12 июня 2015 года ничего не предвещало беды. Foo Fighters приехали в Швецию и вышли на сцену города Гетеборга. Но уже на второй песне Дэйв Гролл нежданно-негаданно ухнул с этой самой сцены вниз. И ухнул так здорово, что не смог вылезти обратно. Лежа на земле, он обратился к зрителям с импровизированной речью.
1: «Кажется, я сломал ногу. Я думаю, я на самом деле сломал ногу. Я обещаю вам, мы, Foo Fighters, обязательно вернемся и закончим свое выступление. Сейчас мне нужно ехать в больницу, чтобы сделать что-то с ногой, а потом я вернусь, и мы продолжим играть. Мне очень жаль. Я очень извиняюсь. А пока я оставляю вас с Тейлором Холкинсом».
0: Дэйва унесли на носилках, а группа сыграла несколько песен с барабанщиком Тейлором Хоукинсом у микрофона. Примерно через час Гролл снова появился на сцене, сидя на стуле и с наспех перевязанной ногой. Даже в таком состоянии он идеально сыграл и спел все оставшиеся треки. А вот несколько следующих выступлений Foo Fighters пришлось отменить, чтобы вокалисту оказали полноценную медпомощь. Зато, когда Дэйв вернулся в строй, он сделал это по-королевски. Он восседал на специальном металлическом троне, собранном из гитарных грифов, осветительных приборов и ящиков для оборудования. Гастроли были официально переименованы в «Broken Leg Tour».
2: Foo Fighters, Monkey Ranch.

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус. Шашлык свиной Глобус всего за 459,90 за килограмм. Берем в мясном цехе Глобус. Еще колбаски, отборное мясо. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус.
2: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет, с вами Грег. В этом выпуске Дэйв Гролл рассказал, как однажды случайно оскорбил Дэвида Боуи. Дополняю специальную неделю Foo Fighters тематической новостью. В недавнем интервью лидер группы погрузился в воспоминания и рассказал о своей неловкой встрече с Боуи, которая произошла на одном фестивале в начале нулевых.
2: Я стоял в фотопите у сцены, а он пел прямо надо мной. Это было что-то внеземное, что-то почти религиозное. Потом я встречаю его в студии и говорю: «Я только что видел тебя. Так удивительно увидеть тебя воплоти прямо передо мной». Он спрашивает: «И что ты подумал? Что почувствовал?» А я такой: «Блин, как идиот. Я возьму да и ляпну первое, что пришло в голову. Первым делом я подметил все твои несовершенства и тут же сдал назад».
1: По словам Гролла, он даже не помнит, как в итоге умудрился выкрутиться. Но что он помнит, так это ужас, в который его привели его собственные слова. Мол, он никогда бы не сказал такое ни одному человеку на свете. С вами был Грег. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
2: Успел.
3: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм». «Уинс Тамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм». Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
14: Некоторые истории слишком большие для 3-минутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу, ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru. 18+.
15: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

сказано на максимум. Брэндон Флауэрс, The Killers. Когда я дома с семьей, я ни разу не рок-звезда. Я ношу простую домашнюю одежду, как и любой другой отец семейства. Я вожу грузовик. Вместе с близкими мы ездим в горы разводить костры и жарить мясо. Но даже в эти моменты я ни на минуту не перестаю думать о The Killers.

0: will.
1: Максимум Грильфест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.
2: Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. The Strokes. Going shopping.
1: Еще в 2022 году легендарный продюсер Рик Рубин рассказал, что колоссальный список его звездных подопечных пополнился еще одной великой группой, что вместе с участниками The Strokes они сняли дом на вершине горы в Коста-Рике и там записывали новую музыку, глядя на завораживающие пейзажи. С тех пор прошло больше 3 лет, и все уже и позабыли о том интервью. Но тут наступает апрель 2026-го, и уже сами The Strokes обрушиваются на фанатов с внезапной новостью. Оказывается, новый альбом уже готов. Он получит название «Reality Awaits» и выйдет уже в июне. В виде подтверждения качества нового релиза музыканты опубликовали фотографию классического спорткара Nissan 300 ZX из 80-х и пообещали, на деле он будет еще сексуальнее. Ну а совсем скоро последовала и премьера первого сингла. На композиции «Going Shopping» лайтовые гитарные рифы перекликаются с винтажными синтезаторами, а узнаваемый голос вокалиста Джулиана Касабланкаса нарочито искажен эффектом автотюна. Долгожданное возвращение «The Strokes» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-776-89-840. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
4: Успех.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
13: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
14: «В ленте».
15: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой Foo Fighters. Слушаем треки с нового альбома Your Favorite Toy, вспоминаем главные хиты и рассказываем интересные подробности из жизни группы на радио «Максимум». Для поклонников Foo Fighters не секрет, что до основания этой группы Дэйв Гролл был барабанщиком Нирвана. А многие фанаты Нирвана знают, что Курт Кобейн заприметил Гролла на концертах хардкорщиков Scream. Туда он попал в 17 лет, наврав о своем возрасте и бросив учебу в школе. Но что если копнуть еще глубже? Была ли музыка в жизни Дэйва в его совсем юные годы? Конечно же, да. Предшественницей Нирваны и Foo Fighters была подростковая банда без названия. Она базировалась в средней школе имени Томаса Джефферсона, что в городке Фэйрфакс, штат Вирджиния. И Дэйв отвечал в ней за ритм-гитару. Свою музыку ребята тогда еще не писали, зато пачками играли каверы на уже состоявшихся рок-звезд вроде The Beatles и The Who. Например, вот так звучало в их исполнении битловская «Twist and Shout», которую кто-то из одноклассников записал на кассету. Звездным часом маленького Дэйва и его друзей должен был стать конкурс школьных талантов в 1984 году. К этому моменту команда так и не определилась с названием, так что взяла и указала в заявке слово «nameless» или «безымянное». Пацаны подготовили к выступлению три кавера — на Чака Берри, Кенни Логгинса и уже упоминавшихся The Who. Но, увы, это был не их день. «Nameless» вчистую проиграли старшеклассникам из группы «Three for the Road». Впрочем, это поражение не сломило настырного Дэйва Гролла, и в дальнейшем как список его групп, так и список инструментов, которыми он овладел, лишь расширялся из года в год.
1: Foo Fighters. Times like this.

0: 2026 году «Радио Максимум» исполняется 35 лет.
1: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости.
2: Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет.
1: Да, господа, 35 – это вам не шутки.
2: Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
0: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
1: Поздравьте нас на «Максимум».
0: Реклама.
3: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭТ от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Заверись», контактная декларация на наш.дом.рф.
4: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в Глобус. Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Научпоп.
1: Всем привет, с вами Грег. В этом выпуске макаки начали лечить последствия фастфуда землей. Британские ученые из Кембриджского университета обратили внимание на новую привычку популяции обезьян, живущих на Гибралтарской скале. Те по какой-то причине вдруг начали активно поедать почву. На протяжении нескольких лет специалисты наблюдали за макаками, придя к выводу, эта склонность заметно усиливается именно в туристический сезон. И чем обезьяна больше общается с понаехавшими в Гибралтар людьми, тем больше земли она ест. Ведь люди то и дело пытаются подкормить макак своей собственной пищей – чипсами, шоколадками, мороженым и прочими вредными вкусностями. Обезьяны чувствуют, как подобный рацион влияет на микробиому их пищеварительных трактов и инстинктивно стараются восстановить баланс при помощи бактерий и минералов, содержащихся в почве. С вами был Грег. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успех.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекс. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoda.com.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
15: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Максимум. Музыка.

0: сказано на максимум.
1: Стивен Тайлер, Aerosmith.
0: Будьте благодарны судьбе за все, что когда-либо пошло не так. Если бы вы вернулись в прошлое и изменили худшую вещь, которая с вами происходила, вы не были бы теми, кем являетесь сегодня.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении «Алиса AI». Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Созависка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: В 2026 году «Радио Максимум» исполняется 35 лет.
1: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет. Да, господа, 35 – это вам не шутки. Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
0: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
1: Поздравьте нас на «Максимум».
0: Реклама.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте. Звук – это музыка.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 26 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Неделя с группой Foo Fighters. Слушаем треки с нового альбома Your Favorite Toy, вспоминаем главные хиты и рассказываем интересные подробности из жизни группы на радио «Максимум». В 2025 году группе Foo Fighters исполнилось 30 лет. Почему бы не отметить юбилей выпуском нового альбома или хотя бы песни? Альбом по техническим причинам пришлось выпустить годом позже. Но вот новым внеальбомным хитом к этому празднику музыканты расщедрились. Этим хитом стала добрая и лиричная песня «Today's Sun». Ее премьеру Гролл сопроводил своими мыслями о прошедших 30 годах. О радостях и трагедиях, победах и поражениях, через которые прошел он со своей группой, через которые он не смог бы пройти в одиночку. Дэйв также поблагодарил не только действующих, но и бывших участников Foo Fighters. Само собой, без неудержимой энергии Уильяма Голдсмита, почтенной мудрости Франца Стала и невероятной магии Джоша Фриза вся эта история была бы неполной. Поэтому мы от всего сердца благодарим вас за время, музыку и воспоминания, которые мы делили с каждым из вас на протяжении долгих лет. Спасибо, джентльмены. И, конечно же, отдельный абзац Гролл посвятил воспоминаниям о покойном барабанщике Тейлоре Хоукинсе. Он сказал, что дух Тейлора по-прежнему присутствует во всем, что делают Foo Fighters, и он продолжит звучать в каждой исполняемой ими ноте, пока они не дойдут до своего финала. Дэйв Гролл, Foo Fighters и их ностальгический юбилейная песня «Today's Song». Прямо сейчас на радио «Максимум».

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Кесебиан. Great Pretender.
1: В июле эта лестерская банда выпустит свой 9-й альбом. Несмотря на порядковый номер в дискографии, эта пластинка будет называться Act 3. Музыканты пока что никак не объяснили этот диссонанс в цифрах. Но что символично, грядущий альбом станет третьим, который группа выпустит без своего основателя и экс-вокалиста Тома Мейгана. Уже несколько лет у микрофона стоит гитарист и лидер Кесебиан Серджио Пиццорно. И как раз его основной инструмент будет доминировать в звучании релиза. Вот что он говорит об этом.
2: Гитара играет важнейшую роль в этом альбоме. Это уже наша 9-я запись. Мы прошли долгий путь. Как автор песен, я быстро устаю от однообразия. Так что я часто меняю свой вектор. Песня «Great Pretender» — как раз такой случай. У меня под рукой была гитара, и песня родилась минут за 10. Такое происходит редко, но когда все-таки происходит, это настоящее чудо.
1: Что же касается текста композиции, то здесь Серджио исследует тему синдрома самозванца. Но не с позиции человеческой слабости, а как признак того, что ты стоишь в шаге от чего-то большего и настоящего. Пиццорно говорит, что ему пришлось в кратчайшие сроки переучиваться на фронтмена, и несмотря на большой стресс, он рад этому. А жалеет лишь, что он не пережил подобный опыт, когда был лет на 20 моложе. Предлагаем вам послушать его задорную рефлексию о поиске себя. Прямо сейчас, на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Созаверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
3: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус».
2: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой. Кайф Глобус. ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет, с вами Грег. В этом выпуске фильм «Майкл» стал самым успешным музыкальным байопиком на старте проката. На прошлой неделе на большие экраны вышел долгожданный биографический фильм о Майкле Джексоне. Картина режиссера Антуана Фукуа хоть и собрала охапку негативных отзывов от профессиональных критиков, но уже успела побить один давний рекорд. За первые же выходные проката американские зрители принесли ей 97 миллионов долларов, а мировые сборы превысили 217 миллионов. Таким образом, далеко позади остались два предыдущих рекордсмена среди фильмов биографий о звездах музыки. В 2015 году «Голос улиц» о легендарных рэперах N.W.A. начал свое шествие по кинотеатрам с 60 миллионов в первый уикенд. А тремя годами позже «Богемская рапсодия» о группе Queen ворвалась в прокат и заработала 51 миллион. Что же касается фильмов этого года, то здесь Майкл пока что уступает только второй части «Братьев Супер Марио». Кстати, через месяц киноистория о Майкле Джексоне доберется и до российских экранов. С вами был Грег. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум. Радио.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... где Россия?
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
12: 12+.
13: Некоторые истории слишком большие для трехминутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу, ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru.
12: 18+.
14: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

сказано на максимум. Дэвид Дреймон. Disturbed. У каждого в жизни своя борьба. И вопрос лишь в том, ломаешься ли ты или направляешь на нее всю свою силу и мощь. Именно это и должна делать музыка. Под ее влиянием ты становишься чем-то большим. Ты на время снимаешь с себя непосильную ношу. Ты чувствуешь себя сильным, неуязвимым, нерушимым.

0: Более 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. Радио «Максимум» представляет специальные недели группы «Джимми Ит Уолт». Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Ты узнаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке? Как поменять вокалиста, не меняя состава? Как пиратить свою собственную музыку? И другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы «Джимми Ит Уолт» с 4 по 10 мая на радио «Максимум». Реклама.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Мьюз. Be with you.
1: В 1977 году американский астроном Джерри Эйман зафиксировал радиосигнал из космоса. Сигнал с удивительными свойствами, которые вполне могли свидетельствовать о его искусственном происхождении. Эйман распечатал полученные данные, обвел самую странную группу символов красной ручкой и подписал «Вау». В дальнейшем разные ученые пытались объяснить сигнал «Вау» по-разному. Кто-то утверждал, что он прилетел на Землю с маяка или корабля инопланетян. Кто-то ссылался на ядра комет, а кто-то на излучение нейтронной звезды. А в 2026 году к этой тематике обратились участники группы Muse, которые так и назвали свой 10-й альбом «The Wow Signal». На обложке запланированной на июнь пластинки изображена некая загадочная планета и орбитальная станция, из которой исходит красный луч. Музыканты заявляют, что на новом релизе они исследуют смесь космической тайны, экзистенциальной надежды и захватывающей возможности контакта с чем-то большим, чем мы сами. Так и композиция «Be With You» предлагает слушателю звучание, пропитанное романтикой первооткрывательства. В ней аккорды церковного органа переплетаются с рычащими гитарными рифами, а синтепоповая электроника с прогрессивно-роковыми структурами. Предлагаем вам оценить этот удивительный эксперимент прямо сейчас. В эфире «Радио Максимум».

0: Все это максимум. Реклама.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Некоторые истории слишком большие для 3-минутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу. Ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru. 18+. С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум». Праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
6: 18+.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Foo Fighters. Слушаем треки с нового альбома Your Favorite Toy, вспоминаем главные хиты и рассказываем интересные подробности из жизни группы на радио «Максимум». Участники Foo Fighters всегда воспринимались публикой как свои в доску чуваки. Да и музыка, которую они создавали на протяжении всей своей карьеры, неизменно оставалась простой и понятной, основанной на обычных человеческих эмоциях. Тем любопытнее выглядит история происхождения названия коллектива. Собственно, оно появилось еще до самой группы. Дэйв Гролл, подавленный смертью Курта Кобейна и распадом Нирвана, на несколько месяцев заперся в студии и в одиночку записал полтора десятка песен, потратив на это всего лишь 5 дней. А затем начал раздавать кассеты с этим добром своим друзьям. Чтобы реакция друзей была максимально непредвзятой, Дэйв стремился сохранить ауру анонимности вокруг новых записей. Благо, мало кто знал его в качестве вокалиста. И он подписал каждую кассету словами, отсылающими к чему-то загадочному и необъяснимому – Foo Fighters. Именно так американские летчики Второй мировой называли неопознанные летающие объекты, которые встречались им в небе над Тихим океаном. Заодно Гролл надеялся создать иллюзию того, что над музыкой работал не он один, а некая группа. Но уже через год ему пришлось воплощать эту иллюзию в реальность, собрав первый состав Foo Fighters для живых выступлений. Позднее Дэйв отзывался о названии своего коллектива с иронией.
1: «Если бы я тогда действительно считал этот проект настоящей карьерой, то, скорее всего, назвал бы его как-то иначе, потому что это тупейшее в мире название для группы». Foo Fighters. This is a call.

0: Реклама.
1: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус. Шашлык свиной Глобус всего за 459,90 за килограмм. Берем в мясном цехе Глобус. Еще колбаски, отборное мясо. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус. ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
2: Где учатся ваши дети? Где бы дети не учились раньше, теперь им доступны знания в новой инновационной государственной школе в жилом квартале СЭД от МР. Профильные классы и целый IT-полигон. Успешное будущее начинается здесь. Застройщик ООО «Созавелись». Контактная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет, с вами Грег. В этом выпуске анонсированная экранизация видеоигры Battlefield. Не успел интернет остыть от новости о готовящемся фильме по мотивам Call of Duty, как тут же свою карту разыграла другая культовая серия милитари-шутеров. Режиссером и сценаристом киношной версии Battlefield станет многолетний постановщик «Миссии невыполнима» Кристофер Маккори. Одним из ведущих продюсеров проекта заявлен Майкл Би Джордан, звезда серии «Крид», «Черной пантеры» и «Недавних грешников», которые принесли ему целый «Оскар». Есть шанс, что Джордан и сам сыграет в фильме одну из ведущих ролей. Правда, конкретики на сей счет пока что нет. Команда Маккори и Джордана провели переговоры с главными игроками киноиндустрии рынка, стремясь выбить для себя большой кинотеатральный прокат. Наконец, еще один большой вопрос. Это какую конкретную часть серии Battlefield авторы фильма возьмут за ориентир? За без малого четверть века в рамках франшизы вышло 18 игр, охватывающих диапазон от Первой мировой до конфликтов 22 века. С вами был Грег. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
5: 18+.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

сказано на максимум. Джонатан Дэвис, Корн. Это довольно утомительно, что нашей группе приходится менять звучание, которое мы изобрели, чтобы не быть похожими на тех, кто нас просто копирует. Этот факт и льстит, и подстегивает нас.

0: Новое. Прямо сейчас. The Strokes. Going shopping.
1: Еще в 2022 году легендарный продюсер Рик Рубин рассказал, что колоссальный список его звездных подопечных пополнился еще одной великой группой, что вместе с участниками The Strokes они сняли дом на вершине горы в Коста-Рике и там записывали новую музыку, глядя на завораживающие пейзажи. С тех пор прошло больше 3 лет, и все уже и позабыли о том интервью. Но тут наступает апрель 2026-го, и уже сами The Strokes обрушиваются на фанатов с внезапной новостью. Оказывается, новый альбом уже готов. Он получит название «Reality Awaits» и выйдет уже в июне. В виде подтверждения качества нового релиза музыканты опубликовали фотографию классического спорткара Nissan 300 ZX из 80-х и пообещали, на деле он будет еще сексуальнее. Ну а совсем скоро последовала и премьера первого сингла. На композиции «Going Shopping» лайтовые гитарные рифы перекликаются с винтажными синтезаторами, а узнаваемый голос вокалиста Джулиана Касабланкаса нарочито искажен эффектом автотюна. Долгожданное возвращение «The Strokes» прямо сейчас на радио «Макс».

0: Максимум Гриль Фест возвращается. С 28 по 30 августа московская площадка «Арма» объединит музыку от самых ярких и знаковых групп России с фирменными блюдами от самых талантливых поваров и грильменов. Три дня вкуса, три дня рок-н-ролльного драйва, три дня веселья и общения. Билеты на фест уже в продаже. В неделю с 20 по 26 апреля первые покупатели смогут заполучить их по специальной цене. Не упусти свой шанс и следи за эфиром «Радио Максимум». Первые подробности фестиваля уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Более 30 лет назад эти ребята собрались вместе, взяли себе название в честь дурацкого детского рисунка и перевернули мир эмо-музыки. Радио «Максимум» представляет специальные недели группы «Jimmy Eat World». Тебя ждет красочная подборка песен за всю историю группы и много интересных историй о ее участниках и творчестве. Знаешь, как записать легендарный альбом, работая в магазине и на стройке? Как поменять вокалиста, не меняя состава? Как пиратить свою собственную музыку? И другие удивительные факты о скромных, но значимых героях альтернативного рока. Слушай специальную неделю группы «Jimmy Eat World» с 4 по 10 мая на радио «Максимум». Реклама.
1: На природе или дома. К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Неделя с группой Foo Fighters. Слушаем треки с нового альбома Your Favorite Toy, вспоминаем главные хиты и рассказываем интересные подробности из жизни группы на радио «Максимум». 24 апреля 2026 года группа выпустила свой 12-й альбом Your Favorite Toy. Это первая работа Foo Fighters с новым барабанщиком. Илон Рубин, хоть и младше своих новых коллег на 20 лет, но уже обладает колоссальным опытом и портфолио. На счету у парня участие в таких группах, как Nine Inch Nails, Paramore и Angels and Airwaves. Впрочем, основной творческой силой Foo Fighters все еще остается другой барабанщик, а по совместительству фронтмен Дэйв Гролл. Вот что он говорит о новой пластинке. «Последние полгода я много времени проводил в своей студии, сочиняя, экспериментируя и записывая демки. В итоге у меня появилось 30-40 разных идей. Как-то вечером я прослушивал их, и совершенно случайно у меня сложился плейлист из 10 песен подряд. Все они были громкими и шумными хитами, быстрыми и прямо как в старые добрые времена. Я подумал, а может, это и есть новый альбом?» По словам Гролла, ключевым элементом альбома стал его заглавный трек. Группе так понравилось звучание и энергетика песни «Your Favorite Toy», что они поняли — это фитиль, который взорвет пороховую бочку остальных композиций. Предлагаем вам сложить о ней свое собственное мнение прямо сейчас. Foo Fighters с треком «Your Favorite Toy» на радио «Максимум».

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. DevCap for Cutie. Riptides.
1: В 2023 году вокалист Бен Гиббард расстался со своей супругой Рэйчел, примерно в то же время, пока его группа гастролировала по миру. Ему приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы держать себя в руках и каждый день выходить на сцену, исполняя для фанатов их любимые песни. Позднее он рассказал, что для того, чтобы справиться с болью, ему пришлось прибегнуть к эмоциональной изоляции от окружающего мира. Он предложил для описания своей внутренней травмы метафору башни. Ее видно издалека, но вместе с тем она заключена внутри какой-то более масштабной структуры, и к ней так просто не подобраться. Так грядущий 11-й альбом DeathCap for Cutie и получил свое название I Built You a Tower, или «Я построил тебе башню». Неудивительно, что ее сквозной темой стала та буря эмоций, бушевавшая в душе Бена все это время. И первый сингл Riptides не стал исключением. Вот что о нем говорит автор.
2: Эта песня о том, каково преодолевать некие личные проблемы в то время, когда мир вокруг нас переживает трагедии и потери в необразимо больших масштабах, и о том, как эти два элемента переплетаются друг с другом в нашем сознании.
1: Послушать пластинку «I Built You a Tower» целиком мы сможем 5 июня. Ну а пока что ловите композицию «Riptides» на радио «Максимум».

0: Все это максимум. Реклама.
1: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в «Глобус». Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус». А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все. Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: В 2026 году «Радио Максимум» исполняется 35 лет.
1: Нам исполняется, а вам пополняется 35 тысяч рублей. Аттракцион невиданной щедрости. Каждую неделю до конца года каждый слушатель «Радио Максимум» может получить ценный денежный приз на свой счет. Да, господа, 35 – это вам не шутки. Следите за эфиром, участвуйте в акции «Не спать 35» и становитесь богаче.
0: Все подробности в эфире на сайте и в мессенджере «Макс».
1: Поздравьте нас на «Максимум».
0: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум» – праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров, звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru. 18+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-500. 79 77 99.

0: сказано на максимум.
1: Ангус Янг, AC/DC.
2: Жизнь – это как струна гитары. Бывает, она рвется, и вы грустите. Вам больно. Но струны можно натянуть заново.

0: Новое. Новое. Прямо сейчас. Wizzr. Shine Again.
1: Заядлые шутники и креативщики из Wizzr анонсировали свой 16-й студийный альбом аккурат в День дурака. Но нет, это вовсе не было очередным первоапрельским приколом. В подтверждение своих обещаний группа даже опубликовала первую за 4 года новую песню. Единоличным автором композиции «Shine Again» стал бессменный барабанщик коллектива Патрик Уилсон. Он не проявлял себя в этом качестве аж с 2009 года. В свою очередь, вокалист Риверс Куомо заявил, что композиция «Shine Again» помогла ему вернуть уверенность в себе и найти источник внутреннего вдохновения. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Это максимум. Реклама.
1: Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус. Шашлык свиной Глобус всего за 459,90 за килограмм. Берем в мясном цехе Глобус. Еще колбаски, отборное мясо. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус.
2: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-79. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Реклама.
1: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: В утреннем шоу на радио «Максимум» «Ладный трек». Придумай строчку и стань соавтором песни Чака и Шуманского. Лучшие фразы войдут в трек, который прозвучит в эфире радио «Максимум», а их авторы получат денежные призы. Весенний прогрев на «Максимум». Подробности на «Максимум.ру». Спонсор АО «АвтоВАЗ». Мечтаешь обновить авто? Новые модели «Лада» – идеальное решение. Сейчас действуют специальные предложения на весь модельный ряд. Подробности у официальных дилеров и на «Лада.ру».
3: 12+. Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/special/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Некоторые истории слишком большие для трехминутного трека. Для них придумали книги. Редакция «Кладезь музыка» представила биографии знаменитых музыкантов на весенней ярмарке «Нонфикшн». Найди свою книгу. Ту, что звучит громче любого альбома. Подробности на сайте ast.ru. 18+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой Foo Fighters. Слушаем треки с нового альбома Your Favorite Toy, вспоминаем главные хиты и рассказываем интересные подробности из жизни группы на радио «Максимум». Курта Кобейна не стало 5 апреля 1994 года. Его смерть стала огромной трагедией для миллионов фанатов по всему миру. А оставшиеся музыканты его группы вынуждены были не только пережить обрушившееся на них горе, но и понять, куда им двигаться дальше. Ведь Нирваны больше не было. И кто знает, решился бы Дэйв Гролл собрать Foo Fighters, если бы не простой ирландский автостопщик. В поисках своего нового «я» Дэйв отправился в Ирландию на знаменитый туристический маршрут «Кольцо Керри». По его словам, он хотел исчезнуть и уйти в самое далекое место на Земле. «Я уже бывал там прежде. Там очень красиво. Ты правда чувствуешь себя на краю Земли. Я взял на прокат машину, ехал по проселочной дороге и увидел голосующего парня. Думаю, ну давай что ли подброшу его. Подъезжаю и вижу на нем футболку с Куртом Кобейном. Это лицо Курта, смотрящее на меня у черта на куличках. Я понял, ну все, мне от этого не скрыться. Нужно ехать домой и вернуться к работе. Так я и сделал». Но вот чудеса. 30 лет спустя личность этого парня в футболке Нирвана раскрыли. Его зовут Лоркан Дан. И теперь уже пришла его очередь рассказывать о той эпохальной встрече.
1: «Мы отдыхали на полуострове Биара, и я хотел поймать машину, добраться на ней до одного места и искупаться. Я вижу попутку и бегу, чтобы остановить ее. Останавливаю, смотрю, кто сидит в ней, а это Дэйв Гролл. Сперва я его не узнал, но потом вижу его шокированное лицо. А на мне футболка Нирваны с Куртом Кобейном. Черная, та, где он с тушью на глазах. И в следующее мгновение машина срывается с места. А я смотрю ей вслед и думаю, это Дэйв Гролл. Никто мне не поверит».
0: Foo Fighters. Learn to Fly.

0: РФ. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в Глобус. Креветки для гриля в маринаде «Гриль Буттер» всего за 159,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, морепродукты. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум. Радио.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: С 28 по 30 августа тебя ждет главный летний отрыв в Москве. Культовая радиостанция «Максимум» отмечает 35-летие большим городским фестивалем. Грильфест «Радио Максимум». Праздник рока, аппетитной еды и семейного отдыха. Гастрошоу от шеф-поваров. Звездные музыкальные гости, викторины и другие развлечения для взрослых и детей. Билеты уже в продаже. Подробности на сайте maximum.ru.
4: 18+.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: сказано на максимум.
1: Джо Страммер, The Clash.
2: Не забывай, что ты жив. Потому что иногда, когда ты гуляешь по городу и у тебя плохое настроение, ты можешь подумать: «Эй, подожди минутку, мы живы». Мы не знаем, что следующая секунда принесет. И это фантастическая вещь. Это может быть легко забыто в повседневной жизни. И это то, к чему я пытаюсь всегда привлекать внимание. Не забывайте, что вы живы. Это величайшая вещь.

0: Неделя с группой Foo Fighters. Слушаем треки с нового альбома Your Favorite Toy, вспоминаем главные хиты и рассказываем интересные подробности из жизни группы на радио «Максимум». В декабре 2010 года увидел свет альбом «Майкл», пластинка Майкла Джексона, над которой он работал на протяжении многих лет перед своей смертью. Список людей, приложивших руку к этой записи, пестрит известными именами. Тут вам и рэпер 50 Cent, и звезда R&B Akon, и Ленни Кравиц. Если присмотреться, там можно отыскать даже Дэйва Гролла. Если верить буклету, лидер Foo Fighters записал барабаны для песни «I can't make it another day». Вот только сам Гролл свое присутствие на этой композиции отрицает. «Меня там нет. Мне позвонил Ленни Кравиц со словами: „У меня есть проект, хочешь сыграть на ударных в треке Майкла Джексона?“ Я такой: „Блин, да, конечно“. Он прислал мне жесткий диск, мы с Бутчем Вигом получили трек и целый день подбирали мощные барабанные партии под него. Отправляем диск обратно Ленни и ждем. Прошло 2 месяца, тишина. А потом я открываю журнал и читаю: на следующей неделе выходит альбом Майкла Джексона, и там указана эта песня. Я такой: „Стоп, я ведь ее даже не слышал“».
1: В попытках разобраться в происходящем Гролл написал сообщение Кравицу, но так и не получил ответа. А потом он включил финальную версию песни и не услышал там своей партии. Хотя нет, он допускает, что в конечный вариант попал один единственный сэмпл его удара по малому барабану. Вот таким получился его опыт заочного сотрудничества с королем поп-музыки.
0: Foo Fighters. Walk.

телеграм-канал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Вопросов много.
1: Колись, сколько мемов уже отправил друзьям?
2: Сколько девушек улыбнутся тебе этой весной?
3: Сколько новых влюбленных парочек будет гулять по весенним улицам?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: сказано на максимум.
1: Гвен Стефани, No Doubt.
2: Музыка очень эмоциональна, и она безумно трогает людей. Как только начинаешь писать песни и обладать этой силой, ты понимаешь, что никогда не сможешь расстаться с этим чувством.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.